0: тебя, что такого?
1: Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

той темноте танцуешь одна, а мне на земле все снятся сны, как будто бы смог достать до луны.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

0: 7.03.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В России предложили полностью запретить производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Соответствующим обращением к председателю правительства Михаилу Мишустину выступили депутаты Госдумы. Там считают, что распространение вейпов среди несовершеннолетних стало отдельной социальной проблемой, с которой текущие ограничения справляются недостаточно эффективно. Несмотря на запрет продажи детям, электронные сигареты продолжают распространяться через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы. За незаконный майнинг могут ввести уголовную ответственность. Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы. Штрафы до 1,5 миллиона рублей, а за крупный ущерб или работу в группе – до 2,5 миллионов или лишение свободы – до 5 лет. Половина россиян ищут новую работу из-за недовольства с зарплатой. Такие данные приводятся в исследовании «Суперджоб». 10% опрошенных ищут другую работу из-за застоя в карьере, столько же из-за желания поменять сферу деятельности. Также в топ причин попали реальные или ожидаемые сокращения штатов, недовольство начальством и условиями труда, удаленность от дома, график и слишком высокая нагрузка. Высокий забор лишает любопытства. «Меркровли и фасада» объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

Если душам на небе до рождения суждено, подписать договор только с теми,

рождения одинаковы приговоры, пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: пятницу. С вами автоцентр «Мариэл». 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Завелись, поехали, молодцы! 7:12 на часах. Это «Пульс радио». Здесь я, Пресса. С нами по пятницам автоцентр «Мариэл». Телефон в Вишкороле 911-911. И П. Крылов. Кстати, заменить свечи зажигания можете там со скидкой 20%. Скидка предоставляется на работу при условии использования запасных частей технической жидкости, приобретенных в автоцентр «Мариэл». Ну, оно же и удобнее, я так считаю.
2: А еще нас, между прочим, обманули гидромедцентр, или как там его называется. Они сказали, значит, вчера я смотрел, будет, говорит, дождь. Будет, говорит, значит, холодно.
1: 13 градусов максимум.
2: Я, значит, одеваюсь потеплее.
1: И я тоже.
2: Беру, значит, куртку.
1: Так.
2: Выхожу на улицу. И что я вижу?
1: А там плюс 20.
2: А там жара. И я такой, в смысле?
1: Слушай, ну я это немножечко угадала. Я в шлепках пришла.
2: То есть вверх теплый.
1: Вверх теплый.
2: Чисто. Ты наоборот, говорили ноги держать в тепле.
1: Да, я наоборот все делаю.
2: Вот, а тут все наоборот.
1: Поэтому, типа, ребят, если
2: я сейчас в кофте, но в сланцах.
1: Размышляете, как одеваться, имейте в виду, что на улице очень тепло. Вот люди в кофтах, куртках идут. Ну вам
2: и
1: же потеют, жарко, вам же
2: жарко.
1: Так, ладно, мы тоже с вами сегодня попотеем немножечко, да, ну, в положительном смысле, до 11 часов. Мы сегодня будем здесь Руслан Дитурин.
2: Ирина Корецкая.
1: С нами автоцентр «Мариэл», разумеется. У нас сегодня, кстати, ваше любимое мероприятие — дискотека. Я сегодня, пока собиралась на эфир, я ведь почти все дискотеки в этом месяце, в мае, пропустила.
2: Ну, я тебе поздравляю, сегодня будет кайф.
1: Надеюсь. Ну, в принципе, я уверена в этом, как обычно.
2: Да.
1: Давайте зарядочку сделаем, да?
2: Тоже попотеем.
1: Немножечко. Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова сегодня куда смотрит? Давай сам.
2: 27 градусов на восток.
1: Ага, отлично, молодец.
3: Готовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте, шагом марш.

0: Переходим к водным процедурам. Хорошо, хорошо же!
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в цветах на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. Цветы на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
5: Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
6: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
7: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
9: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
10: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
11: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
12: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3-й этаж. Телефон для связи 330808.
13: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу от 270.

0: Ёпрасетейка.
1: Не название, а речевая разминка.
2: В пятницу с вами автоцентр «Мариэл». 911-911. ООО «Сервис-партнер».
3: Как просыпаться, если кофе не помогает? Если раньше помогало, теперь не помогает. Ребят, напишите, а в Макс,

0: 917-711-25-25. Ну, второй день уже глазки не открываются. Крепкий-крепкий сон, и потом невозможно проснуться.
1: Можно горячую воду таскать с плиты
0: сейчас
1: в ванну.
0: Сейчас, ну, конечно. Нет, у меня
1: вообще
0: горячая вода
1: бодрит,
0: есть.
1: Вообще бодрит, я тебе говорю.
0: Нет уж, нет.
1: Но ты спросила способ, я тебе ответил.
0: Ладно.
2: Можно еще, на самом деле... Ну там ладно, там остальные незаконные способы. Ладно, давайте все-таки к тем, что сегодня действительно стоит отпраздновать. Потому что пятница не просто пятница, пятница каждый это
3: каждый день праздник.
1: Конечно. Сегодня день сварщика.
0: Вау, поздравляем!
1: Сейчас, говорят, самая высокооплачиваемая работа.
0: Слушай, а глушаки, сварщики, сварщики глушаки варят?
1: Если среди наших слушателей есть сварщики, напишите Ирине.
0: Не, я в автоцентр Мариэл записалась, мне просто интересно.
1: А, ну все, тогда вообще вопросов нет.
0: Там вчера звоню такая, там тетенька берет, она мне такая называет мою машину, я говорю, да. Сейчас, минуточку переключу, потом берет дяденька. И такой, ну какое вам времечко? Он такой, в субботу в 8 утра приедете? Я говорю, пощадите. Он такой, ну вот это времечко.
1: Пощадите, я в 7 привыкла приезжать. Включайте меня в 7. В 8 я еще сплю.
0: Сварщики, поздравляем.
1: Да, день гадания на ромашках. Вот это любит, не любит.
0: Любит, не любит, да.
1: День военного автомобилиста.
0: Поздравляем.
1: Поздравляем. Всемирный день здорового пищеварения.
0: Во, тоже очень
1: Казалось бы,
0: штука.
1: Да, люди с понедельника по четверг соблюдают какие-то определенные род диеты.
0: А в пятницу
1: такие... День разгрузочный сегодня. Значит, день табачного дыма. Мы против.
0: Курение вредит вашему здоровью. Почему этот день, в принципе, существует, я не поняла.
1: Международный день Эвереста. Вот. Ну и все, осталось только пробежаться по народному календарю, что там отмечается.
0: Давайте посмотрим. Значит, у нас сегодня Федор Житник. К этому дню завершались пассивные работы, наступал период свадеб. Девушки хлопотали, выбирая платья и другие атрибуты для важного события. А замужние женщины готовили для молодоженов особую кашу, символизирующую достаток и благополучие. Часть угощения обязательно оставляли кому? Домовому, благодаря за защиту от злых духов женщин. Жилья. А чего делать нельзя? Оставлять еду на тарелке – это к бедности. Нельзя брать чужие обручальные кольца – это к супружеским изменам. Сегодня, девочки, нельзя заплетать косы ни себе, ни своим девочкам, иначе это приводит к долгому одиночеству. И сегодня нельзя отказывать помощи нуждающимся – это к неудачам. Кстати, ты заметил, что брать и давать деньги в долг –
1: это
0: больше,
1: всегда
0: нет,
1: к неудаче.
0: Нет, это больше что-то как-то нам не говорят об этом.
1: Это всегда к потере денег.
0: Это, вот, видимо, в холодное говорить. Время, в холодный какой-то сезон актуально.
1: Возможно.
0: С деньгами связано. А в теплый сезон можно. Там, летом, весной, теплый. Пишите, если у вас есть какой-то повод на сегодня. Мы обязательно все озвучим. У нас есть Макс 917-711-25-25.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: Так, ну давайте вам гороскоп на сегодняшний день. Конечно же, начнем с лунного. Для вас астролог, теолог, гидролог Ирина Звездункаская.
2: Так, смотрите, значит, 13-е лунные сутки – хороший день для групповой работы, завершения старых проектов, однако не подходит для рискованных начинаний и серьезных финансовых операций. Но это до половины восьмого вечера. Дальше, смотрите, после 19.30 – короткий вечерний отрезок, но он считается одним из самых счастливых в месяце, идеально подходит для планов на будущее, начало новых дел и общественных мероприятий, которые будут иметь успех.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Овны, будут очень важны вопросы доверия и порядочности, как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать сиюминутную выгоду.
2: Тельцы, сегодня у вас день обид по пустякам и, возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными.
1: У близнецов день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете.
2: Раки, день ответственности и необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы.
1: У львов стоит серьезно отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется в будущем.
2: Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести.
1: У весов день колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов.
2: Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета.
1: Стрельцы, вы увидите альтернативные пути развития ситуации в своих действиях. Этот день плана «Б».
2: Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными.
1: У водолеев день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожно.
2: Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Этот день, когда неожиданные новости меняют планы. Кстати, если собрались в фитнес-центр «Византия», планы свои точно менять не надо.
1: Да.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкрова.
4: Реклама на «Пульс радио».
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «Сентур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
10: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
11: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
12: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
13: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
14: Пора раздвинуть стены.
15: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42 28 28.
16: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
17: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
18: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
19: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
18: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
19: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
20: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
21: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50. Телефон 45 28 88.
1: Ну, напоминаем, что Карла Маркса также все перекрыто от кольца до Ленинского проспекта. Там вы не проедете, поэтому выбирайте какие-то маршруты, обходя данный участок дороги.
2: Его, кстати, откроют в 6 утра 1 июня.
1: Июня, а то июля сейчас люди такие, да ну. Значит, по Ленинскому проспекту с кольца будете съезжать в сторону центра, постоите в пробочке. Ну, напомню, да, почему? Потому что все едут в одном и том же направлении. Хотя, казалось бы, да, если дорога прямая, откуда пробка, да? Значит, по Первомайской в сторону Ленинского проспекта, там тоже постоите в пробочке. Значит, Суворова машиностроителей. Строителей, машиностроителей, слушайте, ну, достаточно пока не сильно загружено. Как будто бы даже пустенько как-то.
2: Все на Ленинский проспект поехали погрузиться.
1: Водопроводная тоже не сильно загружена. Вот, пожалуйста, выезжайте, объезжайте там на данный момент. Ну, либо вот, если вам все-таки надо ехать в центр, вот по этому мосту Луначарского, вот туда вот. Я не знаю, как этот мост называется. Вот этот переезд от Кирова до...
2: Это магистраль. Это знаешь, как называется?
1: Ей даже не присвоили никакое название.
2: Створ улицы Кирова и улицы Строителей.
1: Вот туда езжайте, как сказала Ирина. По... Все. В остальном вроде бы прям сильно нет ничего такого.
2: Если вы что-то заметили, то пишите нам в МАКС 917-711-25-25. Можете, кстати, и в студию позвонить 630-088.
3: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38 20 06.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Интересно, просто у Люси Чеботина, у нее все окружение, наверное, такое неграмотное.
2: Да ладно, пусть девочка.
1: Ну, она же песни поет. Ну ладно, она пишет. Ну ладно, она сама там спела, да, сама себя записала, аранжировка, все дела. Но там же еще люди есть. Ей никто не сказал, что править балом — это неправильное выражение. Или там красивее — это неправильное слово. Никто не сказал. Ну ладно, хорошо. Так, давайте к нашим баранам перейдем. У нас сейчас 13 градусов. Сегодня днем плюс 14, вечером 11. Ну, я не знаю, ну как это комментировать, потому что сейчас на улице, ну, 19 градусов точно есть.
2: Ну,
1: я
2: как
1: так
2: будто
1: думаю,
2: бы,
1: да, на солнце
2: чисто
1: особенно.
2: Вот если выйти, палец выставить.
1: Мокрый, намочить,
2: да,
1: его.
2: И вот так вот постоять, то можно определить, что где-то плюс 19 на улице.
1: Сегодня нам передают пасмурную погоду, днем ожидается сильный дождь, вечером небольшой дождь. Ну, посмотрим, мало ли. Юго-западный ветер слабый.
2: 20-21 закат, 3:08, подъем завтра. Если вдруг вы в субботу куда-то собираетесь рано утром идти. Луна сегодня растущая, а магнитное поле на троечку спокойное.
3: 4 сантиметра – это много?
4: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64-20-40.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине. В магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле. 330-300.
12: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
13: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
14: Кирпич.
13: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
15: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
16: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
17: «Центр притяжения».
18: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вешкарале 770909.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 8.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. Заросли борщевика убрали из перечня оснований для изъятия участка. Теперь органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению. Об этом рассказали в Госдуме. При этом за владельцами участка сохраняется обязанность бороться с этим вредоносным сорняком. Раньше формальный подход позволял трактовать очаги борщевика как признак полного запустения участка и грозил потерей земли. В Йошкар-Оле 30 мая пройдет зеленый марафон 2026. Открытие в 10 часов на Патриаршей площади. Торжественная часть запланирована на 10.00, а зоны активности заработают с 9.30. Основной забег стартует в 10.30, одновременно начнется забег для любителей северной ходьбы. В 11 часов состоится инклюзивный забег, в 11.30 – детские забеги. Принять участие могут все желающие. Более 20% россиян совмещают работу по найму с самозанятостью и подработками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Консоль». По данным исследования, четверть россиян, помимо основной работы, имеют подработку, причем часть из них совмещают работу по найму и самозанятость, а еще часть берут подработку в других компаниях. При этом почти половина из них рассказали, что занимаются дополнительной занятостью в рабочее время на основной работе. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий, как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка.
1: Не весь алфавит нашего утра.
2: Утро по пятницам представляет автоцентр Мариэл. Масло Shell, Mobil, Castrol, Total и Эльф. Экспресс-замена
3: 911-911.
2: Осмотр ходовой в подарок. ООО «Сервис-партнер».
4: My life be like.
5: Ну да, все вы уже, конечно же, поняли, что с нами этим пятничным, солнечным, прекрасным весенним утром автоцентр Мариэл. Можете, кстати, там заменить тормозную жидкость со скидкой 20%. Скидка предоставляется на работу при условии использования запасных частей и технической жидкости, приобретенных в автоцентр Мариэл. Звони 911-911.
6: Слушай, Ирина, мы долго будем игнорировать что, заявление шамана Дроновича?
5: О, боже, это такая кринжатина просто. Там же Катька Гордон выступила, что лучше бы не, он этого не делал. Во-первых, а во-вторых, с юридической точки зрения, что это незаконное использование, в принципе, лиц, да, других, кто на это не соглашался. Конечно, он и на агентов там использовал, но тем не менее.
6: В общем, кто не понял, Ярослав три дня ходил с папкой.
5: Возле Кремля.
6: Заявлял о том, что они хотели, чтобы он молчал, и вот это вот все остальное. Я не понял суть заявления, но ладно, видимо, это какие-то, так скажем, подковерные разбирательства, да, которые мы никогда не узнаем, закулисные. И вчера в 12 я ждал реально какой-то сенсации, а вышел просто клип и песня, где 20 иноагентов на стене поют «Россия, мама».
5: Ну, не на стене, на фотографиях, во-первых. Во-вторых, да. Он там сыграл роль правоохранителя, да, что тоже как-то странненько. Странненько. Ну, использовал лица иноагентов, составил их
6: хорошая.
5: Петь. Мне не понравилось.
6: Смысл в целом понятен.
5: Ну, «Россия, мать» называется, да.
6: Что там... Ну, я вообще, я такой думаю, что это, ну... Ладно, пиар везде пиар, давайте вот так вот.
5: У него очень плохой пиар.
6: Плохой пиар тоже пиар, как говорил... небезызвестный пиарщик. Я, правда, не помню, кто. В общем-то, и все. И вот такая песня вышла вчера. Так что, если вдруг вы не в курсе, зайдите, оцените. Ну, как-то посмотрите. Человек же старался все-таки. Я вообще за любые старания.
5: Причем в начале клипа там: «Что для тебя Россия?» спрашивает журналист. Он: «Мать». Ну, ладно, в общем-то, я разочарована в шамане абсолютно полностью. Песни ему надо хорошие. И молчать. И продвиженца прекрасного. Все, будет отлично. Вот предыдущая жена у него была замечательная. И песни хорошие у него были. И молчал, и загадочно улыбался.
6: Да, некоторые вот это вот «Ты моя» песни у него, я знаю, часто использовали молодожены на первый танец.
5: Вот видишь, ты знаешь.
6: Это
5: так,
6: я, да.
5: Ладно, что у нас там? Шаман да шаман. У нас же свое тут есть. Зарядка так. На пульс радио.
6: Точняк.
5: Ноги в боки, руки на ширине плеч, голова сегодня смотрит...
6: 34 градуса на север.
5: Ты прям
7: приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Вдохните на месте. Шагом.

0: Хорошо, хорошо же.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
2: Так, 14 градусов сейчас. Сегодня днем ожидается не больше, но нам в это, честно говоря, не верится. Посмотрим. Да. Вечером будет плюс 11, ночью плюс 9. Сегодня... Ну, синоптики говорят нам, что сегодня пасмурная погода и сильный дождь. Как оно будет на самом деле, посмотрим в понедельник, обсудим. Юго-западный ветер слабый.
3: Значит, сегодня закат в 20 часов 21 минуточку. Луна растущая, магнитное поле спокойное. А завтра восход в 3.08. Минуточку.
2: Сейчас будет про 4 сантиметра.
4: 4 сантиметра – это много?
5: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64 20 40.
6: Реклама на Пульс Радио.
7: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
8: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
9: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест «Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
14: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
15: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
16: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
17: Пешкарова.
18: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19.30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
19: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
15: Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
12: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
19: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
0: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
17: А я на гитаре могу.
20: А я клавишник от Бога.
17: А меха все мои.
20: Какие меха?
17: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
20: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
21: Пара-па-парам, пара-па-парам.
22: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
23: Телефон рекламной службы 42-28-28.
24: Мы снова танцуем.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Ешкарале 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Конечно, вам гороскоп на весь сегодняшний день. Но начнем с лунного. Для вас астролог, теолог, пульмонолог. Человек, который по звездам может определить малую медведицу.
2: Ага.
1: Что, правда?
2: Нет, я это
1: правдиво.
2: Не умею.
1: Ирина Звездунянская.
2: Так, смотрите, значит, у нас 13-е лунные сутки до 19:30. Они хороши для групповой работы, завершения старых проектов, однако не подходят для рискованных начинаний серьезных финансовых операций.
1: Так.
2: А после половины восьмого вечера энергетика резко меняется в лучшую сторону. Это хороший вечерний отрезок, считается одним из самых счастливых в месяце и идеально подходит для планов на будущее, начало новых дел и общественных мероприятий. Они обязательно будут иметь успех.
1: Ну а теперь более конкретно по каждому знаку. Значит, овны, будут очень важны вопросы доверия и порядочности как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать сиюминутную выгоду.
2: Тельцы, день обид по пустякам, возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочные.
1: Близнецы, день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете.
2: Раки, день ответственности, необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные и даже жесткие ответы.
1: Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы сейчас делаете, аукнется в будущем.
2: Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести.
1: У весов день...
2: А подождите-ка. А где можно себя прорекламировать? На Пульс Радио, конечно. 42-28-28, телефон коммерческого отдела.
1: Весы, день колебаний, сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов.
2: Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета.
1: У стрельцов, увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б».
2: Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными. Вот, например, там сегодня день рук, да? А так. Ты бац, добавь еще и там день пресса, например, в фитнес-центре Византия.
1: Конечно. Водолеи, день, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней.
2: Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы.
3: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Дело. Красноармейская, 113. Телефон 55-83-18. Ешкарова.
4: Реклама. На Пульс Радио.
5: На Пульс Радио.
6: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
7: Мы на

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 00.
3: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
4: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
5: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему.
6: На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
8: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
9: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
11: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
12: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
13: Кирпич.
12: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
14: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
15: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
16: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
17: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопересотейка на Пульс Радіо.
1: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: И снова спрашивают нас, когда же откроют. Ну, мэрия сказала, что 1 июня в 6 утра уже Карла Маркса будет открыто. Все, давайте уже закроем этот вопросик, потерпим немножко, тем более впереди выходные.
2: Ну и в связи с тем, что перекрыта дорога, Ленинский проспект загружен полностью. Практически и при движении в центр, и при движении из центра в сторону Сумбатхея. Там практически на каждом перекрестке все помечено красными стрелочками. Так что туда лучше сейчас не ехать. Ищите объездные пути. Например, Красноармейская, она не так сильно загружена, но тоже есть.
1: Водопроводка, кстати, тоже нормально.
2: Водопровод. По Кирову можно проехать через Луначарского. Значит, и вот все вроде бы. В остальных частях города все хорошо. Прям пробочек сильно не замечено.
1: Ну и славненько, да? Пишите, если что-то все-таки заметили, в наш МАКС 917-711-2525. Соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга. И всем удачи на дорогах.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38 20 06.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Пара-па-парам, пара-па-парам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Дом начинается с забора. А забор со сталь Снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: сталь Снаб. Металлобаза сталь Снаб.
8: Прохорова 45В.
7: Телефон Ешкарале 316-222.
9: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
10: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересное решение для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 77-09-09.
11: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
12: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 9.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Миркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В России предложили полностью запретить производство, импорт и продажу вейпов и электронных сигарет. Соответствующим обращением к председателю правительства Михаилу Мишустину выступили депутаты Госдумы. Там считают, что распространение вейпов среди несовершеннолетних стало отдельной социальной проблемой, с которой текущие ограничения справляются недостаточно эффективно. Несмотря на запрет продажи детям, электронные сигареты продолжают распространяться через соцсети, мессенджеры, маркетплейсы и неформальные каналы. За незаконный майнинг могут ввести уголовную ответственность. Законопроект принят в первом чтении на пленарном заседании Госдумы. Штрафы до 1,5 миллиона рублей, а за крупный ущерб или работу в группе – до 2,5 миллионов или лишение свободы – до 5 лет. Половина россиян ищут новую работу из-за недовольства с зарплатой. Такие данные приводятся в исследовании «Суперджоп». 10% опрошенных ищут другую работу из-за застоя в карьере, столько же из-за желания поменять сферу деятельности. Также в топ причин попали реальные или ожидаемые сокращения штатов, недовольство начальством и условиями труда, удаленность от дома, график и слишком высокая нагрузка. Высокий забор лишает любопытства. «Миркровли и фасада» объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетник, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее. Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопересотейка на Пульс Радио.
1: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.

0: Это когда по кочкам едешь?
1: Это я так делаю, да. Ай!
0: А у тебя что-то с подвеской. А вот не надо терпеть, не надо терпеть боль. Надо ехать в авоцентр Мариэл или звонить по номеру 911-911 на, так скажем, скорая помощь для вашего автомобиля.
1: Абсолютно верно. Еще там можно заменить свечи зажигания со скидкой 20%. Ну где такое видано? Скидка предоставляется на работу при условии использования запасных частей и технической жидкости, приобретенных в автоцентр Мариэл. Так, смотрите. Супер. МЧС и топливные операторы с 1 июня ужесточат противопожарные правила работы АЗС в соответствии с новыми требованиями. Значит,
0: теперь
1: на заправках...
0: нельзя заправляться бензином.
1: Нет, на заправках теперь будет запрещено пользоваться телефоном у колонки вне салона автомобиля, потому что это опасно из-за случайной искры. Вот как. Исключением будет только оплата по QR-коду на терминале. В общем-то, если вас заметят разговаривающим по телефону возле колонки вне салона автомобиля, еще раз повторяю, вам могут отказать в обслуживании и внести в черный список автозаправочной станции.
0: О, жестко!
1: Ну, вообще, в принципе, это всегда было, ну, известным фактом, потому что на заправках ведь у нас графические вот эти карточки ведь висят. Не разговаривать по телефону, мобильный телефон.
0: Да, еще пассажиров надо высаживать.
1: Желательно, да.
0: Желательно. И еще, вот найдутся те ведь, кто будет это проверять, потому что у нас всегда так. Какое-нибудь нововведение появляется, и человек сразу начинает записывать видео, проверять все возможные тесты делать.
1: Блогеры
0: потом
1: всякие.
0: Потом, соответственно говоря, он что, признается иноагентом? Да? Или там что-то там, ну,
1: или получают административку с уголовкой. Так, а еще меня прикалывают люди, которые на заправках же курить нельзя, да? Они отойдут в сторонку там, да? Ну, это же все равно территория автозаправочной станции. В общем, ай-яй-яй, водители!
0: Не делайте так.
1: Не балуйтесь. Конечно. А если что-то с авто, мы напоминаем, что можно сразу же звонить по телефону в Вишкарале 911-911. Вас там определят, куда времечко назначат, приедешь, все тебе сделают.
0: Определят.
2: Вы что, совсем что ли здесь курить? Определили.
1: И будете счастливы со своим здоровым автомобилем. Вот так.
0: Но не здоровым.
3: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкарале 64-20-40.
1: Я так понимаю, синоптики загуляли, потому что 16 градусов сейчас. Нам обещают днем добавили, сегодня 14, да. Вечером 11, ночью 9. Сегодня, как ни странно, будет пасмурная погода, по словам синоптиков. И днем пройдет сильный дождь. Но при этом теплый юго-западный ветер слабый.
0: Между прочим, и сегодня у нас луна растущая, не будем об этом забывать, да?
1: Это очень важный момент.
0: Это очень важный момент. Значит, сегодня закат в 20 часов 21 минуточку. Это не забываем, ребята. Магнитное поле на троечку спокойное. Завтра все встаем с восходом солнца, а оно встает в 3:08. Встречаемся на рассвете. Где? Давайте, в Суслонгере.
1: Чё ты мелешь вообще?
0: В 3:08 встречаемся с Услонгери.
1: Лучше про 4 сантиметра послушать.
4: 4 сантиметра – это много?
5: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64-20-40.
6: Реклама. На Пульс Радио.
7: На Пульс Радио.
8: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
9: 7+. Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33 08 08.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
13: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
14: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
15: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 717-707-7141.
16: «Центр притяжения».
17: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
18: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Окей.
1: Йоу, Бориса Тейка на Пульс Радио.
2: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.

0: С нами автоцентр Мариэл, телефон Ниш Королей 911, 911, наши неизменные партнеры по пятницам. Заменить тормозную жидкость там можно, между прочим, со скидкой 20%. Скидка предоставляется на работу при условии использования запасных частей синтетических жидкостей, приобретенных в автоцентр Мариэл. Звони 911, 911, находится на Кирова 14 и на Суворова 3. Акция действительно по 31 мая 26 года, организатор П. Крылов. Крылов, подробности еще раз. Напоминаем, 911, 911, телефон в Ниш-Короле. Смотрите, как ваши делишки-делище? Все хорошо?
1: Ириночка, как отдохнула? Ожил человечек, да.
0: Анатолий, я так скажу, я была на больничном и нифига не отдыхала. Работала, да. Новости писала на радио, еще кое-что делала. В общем-то, только на эфиры не ходила. Вот и все, вот и весь отдых.
1: По факту, больничный. Да.
0: Смотрите, историю мы вам сейчас расскажем, интересную.
2: Так.
0: Жила-была семья. Много лет она владеет землей в графстве Камбрия на северо-западе Англии. Перед въездом в владение висят таблички. Вежливое предупреждение. Не паркуйтесь на поле. Несмотря на знаки, туристы все равно оставляли машины на его участке, где пасутся овцы. Они ломали заборы, разбрасывали мусор.
1: Верили себя достаточно маргинально.
0: После долгих лет терпения мужчина вышел из себя. Он пригнал целую цистерну навоза и вылил ее содержимое прямо на дорогие автомобили нарушителей. Среди пострадавших машин были Ягуар, Мерседес, БМВ и так далее. Фермер говорит, что действовал в рамках закона, так как просто удобрял свои земли. Но признался, что поступком не гордится. Хотя я уверена, что внутри себя, очень-очень глубоко, он с собой очень даже гордится.
1: Но у нас же тоже такие примеры есть, когда в чужом дворе ставится машина, и на нее складывают, там, кирпич положат, да, или там мусорный пакет на него положат, или еще что-нибудь. У нас даже, вон, недавно по пабликам разлетелась новость, что там какую-то Ладу Приору на нее положили мусор, потому что он не в своем дворе. Ну, либо так показали отношение к Ладе Приоре, да, либо, ну, показали то, что не надо здесь ставить свою машину.
0: А в нашем дворе вообще очень интересные люди живут. Мне, ну, сам из последних мне написали на машине «молодец». Я не знаю, почему. Я просто припарковалась.
1: Гвоздем?
0: Нет, не гвоздем, пальцем. Ну, я надеюсь, что это был палец.
1: Молодец. А это был свободный художник.
0: Еще мне писали «доброе утро, красавица». Еще мне рисовали мужской половой орган.
1: Естественно.
0: И цветочки. Вот такой весь веселый.
1: Один тот же человек ходит с утра на работу и такой «прикольная тачка».
0: Тот, кто написал «с добрым утром, красавица», потом признался, что это он. Я знаю, кто это. А вот кто нарисовал мужской половой орган? Я думаю, что это наши детишки.
1: Я к тому, что не всегда подобные меры являются на самом деле адекватными и правильными. Поэтому, ну, лучше как-то воздержитесь, что ли, я не знаю. Места у нас общие, между прочим.
0: Вообще, давайте уважать друг друга. В конце-то концу.
1: Вы его не покупали, если что, на секундочку.
0: Если что.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: В общем-то, давайте для вас гороскоп на сегодняшний день. Начнем с лунного. Астролог-теолог-гидролог Ирина. А, нет, получается,
2: звезду
1: нет.
2: Звезду Попова так. Же еще есть,
1: да,
2: ты забыла.
1: Звезду Попова.
2: Ладно. Хорошо. Издевайся надо мной. 13-е лунные сутки. До половины восьмого вечера. Хороший день для групповой работы, завершения старых проектов. Но не подходит для рискованных начинаний, серьезных финансовых операций. А вот с наступлением 14-х лунных суток после 19:30 энергетика резко меняется в лучшую сторону. Это короткий вечерний отрезок считается одним из самых счастливых в месяце. И идеально подходит для планов на будущее, начало новых дел и общественных мероприятий. Они будут обязательно иметь успех.
1: Ну а теперь давайте более конкретно по каждому знаку. Овны, будут очень важны вопросы доверия и порядочности как ваших партнеров, так и вас самих. Не стоит выбирать сиюминутную выгоду.
2: Тельцы, день обид по пустякам и, возможно, просто несправедливых обид. Эмоциональные реакции могут быть ошибочными.
1: У близнецов день тревог и неуверенности. Будет очень важным смотреть на вещи трезво и не поддаваться суете.
2: Раки, день ответственности, необходимости отвечать на вопросы. Возможно, вам придется давать однозначные, даже жесткие ответы.
1: Львы, стоит серьезнее отнестись к своей репутации. То, что вы делаете сейчас, аукнется вам в будущем.
2: Девы, день напоминания о своих талантах и способностях. Рекламируйте себя без зазрения совести.
1: У весов день колебаний и сложного выбора между двумя почти равными возможностями. Точно не нужно слушать советов.
2: Скорпионы, настало время решить финансовые вопросы. Хороший момент для раздачи долгов и четкого распределения бюджета.
1: Стрельцы, вы увидите альтернативные пути развития ситуации и своих действий. Это день плана «Б».
2: Козероги, будьте внимательнее, чтобы не упустить благоприятный момент для точечной работы. Именно такие вставки в процесс окажутся самыми удачными.
3: Водолей!
1: День, когда нет никаких мелочей, все действия и события приобретают значительный статус и вес. Ведите себя осторожней.
2: Рыбы, вы увидите скрытую от вас информацию или расклад. Это день, когда неожиданные новости меняют планы. Все может поменяться, кроме планов идти в фитнес-центр «Византия», заниматься своим телом.
1: Yes!
4: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Йошкар-Ола.
5: Реклама на «Пульс радио».
6: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
7: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23 26 33 23 26 30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
8: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
9: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
10: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
11: Йошкар-Ола. Прошлый век. Отбрось косу. Купи мощный бензиновый триммер Эдон GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Эдон GT430.
12: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
13: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
14: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
3: Не переплачивай!
12: Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц, спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
15: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
16: Парапапарам, парапапарам.
17: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
18: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
19: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Йопара Сатейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
2: King of Kings. King of Kings. Калялей. Малялей.
3: Uno, dos, tres, cuatro, matra, tra.
4: Ладно. В общем-то, ребяточки,
2: да?
4: Спасибо за предоставленные музыкальные композиции на пятницу. И к вам вот вопрос, уважаемые знатоки, водители. В общем-то, сейчас стоял на улице, отдыхал, и проехала машина, у нее, значит, дефлектор на капоте. Ну, это такая вот защита, типа. Ну, тебе ладно.
2: Я те, буду молчать, сойду за умную.
4: Да, и вот у меня вопрос, я задумался, а он нужен ли, надо ли его ставить, или это все типа бред? Вот те, у кого стоит дефлектор на капоте, вы же понимаете, о чем я говорю. Вот зря вы его поставили или не зря? Защитит эту машину вообще существенно как-то или нет? Потому что в интернете разные мнения. Кто-то пишет да, кто-то пишет нет. Я в итоге не понял, он мне нужен или он мне не нужен. Ну, типа там аэродинамика, потом камешки, да, вот это вот все, типа, и грязь, дождь, вот это вот все, типа, будет лучше. Вот, а другие говорят, фигня полная. Вот поэтому у меня вопрос. Те, кто у кого установлено, надо или не надо, напишите.
2: Ну, ответьте ему.
4: Ответьте, да. Можете мне либо прям лично написать сообщение ВКонтакте или в Максе. Да и даже в ТГ можете написать, я тоже там буду.
2: А, уже тебе ответили. Ну-ка, смотри. Ну все, я хотела про здоровье рассказать. Вам пишут, дешевые понты. Понятно? Все, вопрос отпал. Смотрите, тут
4: только
2: нам...
4: одно мнение.
2: Одно, ну какое? Это
4: вот
2: же целый Алексей.
4: Вот надо понять, надо, не надо.
2: Смотрите, нам тут перечислили правила здоровья и долголетия. Все-таки, да? Давайте так. Немножечко о живом подумаем.
4: Да. О здоровье не только автомобиля, но и человека.
2: Да, здоровое общение заметно снижает хронический стресс. Социальная изоляция, напротив, увеличивает риск болезни сердца. Ее вред сравним с курением 15 сигарет в день.
4: Опа.
2: 10-15 минут искреннего разговора без гаджетов существенно улучшают здоровье. Да. Засыпание и пробуждение в одно и то же время улучшают метаболизм и здоровье тканей. Это связано с циркадными ритмами, когда они стабильны, у нас правильно вырабатывается мелатонин и кортизол. Еще, смотрите, упражнение такое, дыхание.
4: Так.
2: Вдыхайте животом, сейчас попробую, вдыхайте животом, выдыхайте на 2 счета дольше. Пропорция 4 к 6, понял, да? И всего 5 минут такого диафрагмального дыхания в день стимулирует блуждающий нерв, снижая давление и уровень системного воспаления. Вот как раз это тебе вот точно надо.
4: Да
2: и мне
4: ладно.
2: Тоже надо. Всем надо.
4: Вообще,
2: понятно?
4: Изначально у человека правильное дыхание – это животом. Вообще, когда рождается маленький, он дышит еще животом. Это потом уже появляются какие-то другие вещи.
2: Вот вокалисты, кстати, тоже у них известный факт, что они все должны дышать
4: животом для того, чтобы правильно ставить голос. Ну, и я просто знаю, у меня человечек один знакомый есть, который этим непосредственно занимается каждый день. Поэтому мы про это знаем все.
2: Мы знаем еще один способ оздоровления.
4: Это двигаться. Движение – жизнь.
2: Ох,
4: чтобы у вас было движение какое-то, да, интересное, чтобы не просто вы взяли и куда-то ходили, а ходили под ритм или танцевали, потому что танцы тоже движение. Будет в следующем часе дискотека для вас. Поэтому делаем динамик погромче и уже настраиваемся на хорошую позитивную волну.
2: Все, в следующий час идем.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: 10 и 11 июня в 18:00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
5: Говорят, любовь – это безумие. В аромате «Розовое безумие». 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8-902-434-09-09. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
6: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК
0: АЗ-68». Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 10.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. Заросли борщевика убрали из перечня оснований для изъятия участка. Теперь органы власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт по одному растению. Об этом рассказали в Госдуме. При этом за владельцами участка сохраняется обязанность бороться с этим вредоносным сорняком. Раньше формальный подход позволял трактовать очаги борщевика как признак полного запустения участка и грозил потерей земли. В Йошкар-Оле 30 мая пройдет зеленый марафон 2026. Открытие в 10 часов на Патриаршей площади. Торжественная часть запланирована на 10.00, а зоны активности заработают с 9.30. Основной забег стартует в 10.30, одновременно начнется забег для любителей северной ходьбы. В 11 часов состоится инклюзивный забег, в 11.30 – детские забеги. Принять участие могут все желающие. Более 20% россиян совмещают работу по найму с самозанятостью и подработками. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Консоль». По данным исследования, четверть россиян, помимо основной работы, имеют подработку, причем часть из них совмещают работу по найму и самозанятость, а еще часть берут подработку в других компаниях. При этом почти половина из них рассказали, что занимаются дополнительной занятостью в рабочее время на основной работе. Высокий забор лишает любопытства. Меркровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании «Пульс Радио».
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99-40-20, Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Йопарасотейка. Не весь алфавит нашего утра.
1: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл» 911-911.

0: Автоцентру Мариэл скажем большое спасибо за музыкальную подборку позиций. Если нужно починить авто, 911-911. Не забываем туда заезжать. Здорово, мужики. Значит, что хочется рассказать?
1: Ну, что хочется рассказать? Тебе, кстати, ответили, подожди, быстренько пробежимся. Вообще, так, как мое личное мнение, инженеры BMW, Audi, Mercedes не стали бы делать подобный колхоз на своих авто. Это про вот эту штуку.
0: Ага, как? Дефлектор.
1: Ага.
0: Дефлектор на капот.
1: И, конечно, инженеры Skoda и Volkswagen и подобного из разряда дворовый колхоз, а с точки зрения ПДД, изменения в Конституцию и, возможно, административное взыскание.
0: Чё,
1: короче, ты загнул, Алексей, ты что такой умный?
0: Что-то как-то серьезно все это.
1: Давай по менее серьезным вещам.
0: Ладно, ну как по менее серьезным. Надо, во-первых, порадоваться за наших прекрасных женщин.
1: Так.
0: Потому что, как оказалось, значит, Россия заняла 4-е место в рейтинге стран с самыми красивыми женщинами.
1: Прекрасно, абсолютно согласна.
0: Я считаю, что должны занять 1-е место.
1: Каждая первая у нас прекрасна. Каждая первая с утра встает, подходит к зеркалу, говорит себе, какая ты все-таки удивительная.
0: Конечно,
1: личность.
0: Наши
1: какая
0: должны занять
1: красотка.
0: Были первые. Там как-то неправильно посчитали, мне кажется.
1: А кто считал-то?
0: World Population Review.
1: Кстати, почему Белоруссия не вошла? В Белоруссии знаешь, какие бабы красивые?
0: Нет, я там
1: извините
0: не был.
1: Извините за слово бабы, конечно, но там прям вообще сок.
0: Ладно.
1: Ценительница нашлась тут, да?
0: Молодец. Значит,
1: а первое место занял, спрашивает.
0: Колумбия.
1: Колумбийки?
0: Колумбийки.
1: Попастенькие, наверное,
0: Колумбики.
1: Такие, да?
0: Колумбийки. Значит, в пятерку наряду с победительной вошли Польша.
1: Привет, Ларис.
0: Греция.
1: Так.
0: Чехия. Так. Ну и, собственно говоря, Россия. Самые непривлекательные женщины.
1: Подожди, а ты заметил, вот в пятерку вошли все-таки преимущественно славянские?
0: Ну, не, Польша, не Греция, считаю, Чехия, Россия,
1: Греция,
0: да, не считаю.
1: В Греции не славянская внешность, а
0: Греция,
1: все,
0: да, больше к Армении, наверное, ближе.
1: К тебе.
0: В общем-то, да, почему нет? Наименее привлекательными в рамках исследования были признаны женщины из Венесуэлы, хотя Колумбия и Венесуэла рядом, да, как бы находится. Значит, Албания и, внимание, Испания.
1: Смысл?
0: Оказывается, все.
1: Они перестали быть красивыми.
0: И не были.
1: Ну, потому что нужно красивых детей рожать. Вот так.
0: Ты тоже призываешь, как один из депутатов там тогда призывал, что надо рожать красивых детей. Просто дело в том, что россиянки не умеют рожать. Вот.
1: Чтобы была красивая нация, нужно рожать красивых детей. Чтобы быть богатыми, нужно просто быть миллионерами. Все просто в этой жизни. Ясно?
0: Действительно, это полезный совет в утреннем научно-популярном шоу «Ёпростейк», если ты не понял.
2: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Так, ну что у нас сейчас? 18 градусов, между прочим, а синоптики... Так, подождите, дайте-ка я обновлю информацию. Нет, по-прежнему они настаивают на том, что днем сегодня плюс 14 и дождь.
0: Там такая туча шла, я сейчас стоял на улице.
1: Я видела.
0: Прям огромная туча.
1: А, так, у нас вечером сегодня ожидается опять небольшой дождь плюс 11, во что с трудом верится. Ночью небольшой дождь. А, ладно. Посмотрим, как будет, так будет. В конце концов, сегодня пятница, нам и дождь не помеха, да?
0: Да.
1: Хорошему настроению ничего не испортят. Юго-западный слабый теплый ветер.
0: Ну и сегодня закат в 2 часов 21 минуточку, луна растущая, магнитное поле спокойное. Завтра восход в 3.08, встречаемся в Шелангере. В 3.08.
1: Да, что ж такое-то? Ладно, сейчас смотрите, слушаем про 4 сантиметра, затем реклама, затем мы снова возвращаемся и уходим на дискотеку.
3: 4 сантиметра – это много?
4: Конечно, много. Особенно, когда любимая вещь стала больше. Встречайте новый Cherry Tiggo 7L. Больше, удобнее, безопаснее. Новый уровень оснащения в новом размере. Всем первым покупателям выгодные условия. Cherry Tiggo 7L. 64-20-40.
5: Реклама на Пульс Радио.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
9: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Ешкарале 63 50 20.
10: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28 88 71.
11: Пишкарова.

0: Звонить 707-767.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
4: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
5: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
6: А я на гитаре могу.
7: А я клавишник от Бога.
8: А меха все мои.
9: Какие меха?
8: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
10: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41 25 61.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.
2: Йопра Сатейка на Пульс Радио.
3: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
4: Йоу! Ну все,
5: молодец,
4: я дождалась.
5: Начали. В общем-то, все, ребяточки, начинается.

0: вас песня получается на французский манер. Гипарде.
1: Даже какое-то слово французское. Гипарде.

0: Вот Филипп Киркоров поделился бы своим пиарщиком с шаманом, например. Вот я подумала сейчас.
1: И была бы вторая Марго.
0: Шаман Марго.
1: Йоу!

0: вот медведя разговаривает.
1: Да, вот на таких настроениях сегодня едем.
2: Дискотека на Пульс Радио.

0: На этом летнем ритме можно завершать сегодняшнюю дискотеку. Напомню, на каждую пятницу в следующий раз.
1: Супер стремительная передача, я тебе скажу.
0: 5 июня продолжим. Все выпуски дискотеки можно найти у Ромки на странице. Также они представлены у нас в социальной сети в группе ВКонтакте или на промо диджей. Там бивайте, ищите все выпуски дискотеки, есть там.
1: Рома, а ты в топ-100?
0: Конечно.
1: На промо-диджей.
0: Он в топ-1.
1: Ладно,
0: у меня
1: все.
0: Просто свой рейтинг.
1: Молодцы, ладно, что присылаете свои реакции, кто присылает видосики. Всем да, классного настроения. Надеюсь, мы вам за вас зарядили.
0: Вот. Все, дотанцевались уже.
1: Фу.
2: Молодое.
3: Ой, дискотека, что это такое?
2: Вау, и кое-что другое.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
6: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
9: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
10: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
11: Пора раздвинуть стены.
10: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
12: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
13: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Йоу Берес Атейка на Пулс Радіо.
1: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр Мариэл. 911-911.

0: За музыкальный подбор композиции на фоне, скажем, большое спасибо автоцентру Мариэл. Туда же автомобиль надо чинить. Ой.
1: Подожди чуть-чуть. Так, смотрите, в автоцентре Мариэл заменять можно свечи зажигания и заменить тормозную жидкость. Все это со скидкой 20%. Скидка предоставляется на работу при условии использования запасных частей и технических жидкостей, приобретенных в автоцентре Мариэл. 911-911, звоним, записываемся. Акция действительно до 31 мая 2026 года. Кстати, не только по этим моментикам можно записаться, ну и там, например, глушитель приварить. Как вариант. Да, масло ладно. Поменять. Акция действительно до 31 мая 2026 года. Организатор ИП Крылов. Так, все, нам нужно закругляться.
0: Все, побалдели. Теперь вернемся мы в понедельник. Также с 7 до 11 будут у меня шоу и пресс-тейки. Будем радоваться и бодрить вас в понедельник.
1: Давай китайскую мудрость.
0: Осталось только мысленно подумать.
1: Китайская мудрость.
0: Мысленно подумать. Даже в самой худшей судьбе есть возможности для счастливых перемен. Эразм Роттердамский. Все, вот теперь можно
1: приезжайте
0: сказать, все, на сегодня здесь была, это было утреннее шоу и пресс-тейка, да. Была здесь Ирина Корецкая.
1: И Руслан Анатольевич.
0: Обнял, приподнял, поцеловал, еще услышимся.
1: Все, пока.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Гишкар-Але 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19:30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
4: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
5: Центр притяжения.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Але, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
3: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
5: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08. Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
6: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
7: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в «Цветах на бульваре». 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. «Цветы на бульваре». Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
8: Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
9: Праздник народной музыки. 7 июня в 18.00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: знаю, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
4: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: хочешь ритма? Включи Пульс. Пульс Радио.
1: 103.8 FM.
2: День спускает закат в метро. Я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом. Сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком. Нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому. Простимся с зимою, помнишь? В декабре самый первый взгляд.

0: Это «Пульс радио».
1: Забыла про меня, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про себя, заполняя.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
3: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
4: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Будин. Новости на Пульс Радио. Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. Россияне смогут самостоятельно блокировать международные звонки. Новая функция поможет защититься от мошенников, которые часто звонят с зарубежных номеров. Однако сделать это можно будет только лично через МФЦ. Дистанционно отключить ограничения не получится. В Мариэл до 30 мая проходит второй всероссийский агродиктант. Зарегистрированные участники могут пройти тест онлайн или очно на одной из площадок в школах, вузах, фермах и общественных пространствах. За 40 минут нужно ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольствию, безопасности и новому блоку экономики сельского хозяйства. На сайте agrodiktant.rf есть пробные задания для проверки знаний. Акция призвана популяризировать агропромышленный комплекс и жизнь на селе. 15-минутное использование искусственного интеллекта снижает когнитивные способности. Исследователи провели эксперименты с участием 1200 человек. Испытуемые решали тестовые задачи и писали эссе. Одна группа работала самостоятельно, другая с помощью чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Когда участникам, использовавшим искусственный интеллект, запретили обращаться к ботам, их производить резко упала. Ученые пришли к выводу, что даже кратковременное использование всего 10-15 минут негативно сказывается на когнитивных способностях, мотивации и самостоятельности человека. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее, ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
0: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
3: На Пульс Радио.

0: С треком «Под дождем» на 103.8, Йошкар-Оле 12.11, в эфире Тофик. Всем доброго денечка, солнечного денечка, ветреного денечка, а еще совсем скоро будет дождливого денечка. Саша Санта правильно говорит о том, что сегодня будем танцевать под дождем, а под каким именно, мы не знаем, проливным или он будет немножечко такой проходимый, но что самое главное, он сегодня должен быть. Об этом я расскажу чуть попозже. Ну а я хочу сказать, что ты находишься на 103.8, это Пульс Радио. Сегодня будем заряжаться солнечными лучами, не в зависимости от погоды. Мне кажется, что май месяц делает так специально, чтобы летом у нас все было жарко и круто.
1: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Йошкар-Оле 64 20 40.
0: По данным из открытых источников, сейчас 19 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня слабый дождь, говорят, что будет с 15 до 18.00. В 15.00 70% осадок, в 16.00 60% осадок и в 17.00 40% осадок. После уже должно быть вроде бы все нормально. Сегодня максимальная температура, я говорил, что 19 градусов, минимальная составит 10 градусов ровно. Эта температура опустится у нас к ночи. Завтра суббота, завтра будет малооблачно и дожди, 17 градусов максимальная температура, к вечеру опустится до 8 градусов. Воскресенье, понедельник, вторник говорят, что тоже будут дожди. На следующей неделе пока непонятно, мы не будем, как говорится, загадывать наперед, будем говорить по факту. Далее после небольшой рекламы для тебя прозвучит Лукас и Skinny Day с треком When I Wake Up, и все это на 103.8.
2: Забыли о доступных авто? Новые Т4Л! Больше, вместительнее, надежнее! Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Кокшайский проезд 49А. 64 20 40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: На Пульс Радио.
5: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23 26 33 23 26 30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 20.
7: А я на гитаре могу.
8: А я клавишник от Бога.
9: А меха все мои.
10: Какие меха?
9: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле 41-25-61.
11: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
12: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
13: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
14: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
15: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47 15 15. 47 15 15. Город Йошкар-Ола.
16: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
17: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
18: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии.
4: Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова, 6А. Торговый центр «Квартет», 3 этаж. Телефон для связи 33-08-08.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
19: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
20: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Собирает экваторы этого часа атмосферный трек от Coldplay. Называется «Viva La Vida» в Йошкар-Оле 12.31. Далее после небольшой рекламы для тебя прозвучит Юлия Ковальчук с треком «Мохито». Не обойтись, конечно же, без Марио Фреш и Рэнфта с треком «Necessary». И еще Линус Рор, исполнитель Лукас и Стиви. И все это на 103.8.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: На Пульс Радио.
3: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
4: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
10: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
11: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
12: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
11: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
12: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
13: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
14: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
15: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
16: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
17: Йошкар-Ола. Дом начинается с забора. А забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб», металлобаза «Стальснаб»,
18: Прохорова, 45В.
17: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
14: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
18: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
1: Ну что, дорогие автолюбители, давайте глянем, что происходит на дорогах нашего замечательного города. Сейчас на улице Карла Маркса затрудненное движение, точнее его нет, оно перекрыто, там ведутся ремонтные работы. Из-за этого улица Советская, параллельная дороге улицы Карла Маркса в сторону Ленинского проспекта тоже затруднен. Сам Ленинский проспект тоже имеет свои затрудненные участки. В целом, в основном и в общем это все, потому что именно там и происходит вся вот эта вот суета. Больше никаких проблем на дорогах не наблюдаю. Если владеете какой-либо информацией, то пишите к нам на номер +7 917 711 25 25 на Макс, и мы обязательно это все озвучим в прямом эфире. +7 917 711 25 25 Messenger Макс.
2: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова 50, телефон 45-28-88.
3: Пульс Радио желает вам доброго пути.
4: Реклама на Пульс Радио.
5: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон +7 917 707 71 41.
6: «Центр притяжения».
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
7: Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
8: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон в Йошкар-Оле 38-15-38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайте. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300. 7+.
11: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
12: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
13: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
14: Парапапарам, парапапарам.
15: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Дриго на 103.8 с треком Drop Dead начинает наш этот час, и, соответственно, вы тоже можете начать этот час с классными поздравлениями. Пишите нам в Telegram, в Макс, все, никаких этих телег у нас больше нет, запрещено. Пишите к нам в Макс на номер плюс 7-917-711-25-25, и я обязательно озвучу все ваши приветы, поздравления. Плюс 7-917-711-25-25, Макс, и я это все озвучу в прямом эфире. Далее, после небольшой рекламы, для тебя прозвучит Миша Хорев с треком «Лилии».
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Склад игрушки на Суворова, 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
6: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
7: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
9: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
10: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
11: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
12: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
13: Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
14: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Не переплачивай, покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
2: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СКМ Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
3: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
4: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: своих динамиках Трипла Макс треком One Night на 103.8. В Йошкар-Оле 13.49. И вот слушатель пишет нам на Макс на номер +7 917 711 25 25. Пишет следующее: самому верному мужу и хорошему отцу, просто настоящему мужчине и, главное, щедрому Тупицыну Станиславу Арсентьевичу огромнейший привет. Желаю отличного завершения дня и продуктивных выходных на благо своей семьи. Вот такая вот у тебя замечательная жена передает тебе привет, да? Поэтому, Станислав, давай, все, заканчивай работать и домой к своей любимой жене и детям. Обними их, и что самое главное, привези им вкусняшек. Им это точно понравится. Ну, а ты тоже можешь присылать свои приветы, поздравления. Пиши нам в Макс на номер +7 917 711 25 25. И это все обязательно будет озвучено в прямом эфире.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 77-09-09.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
5: Пара-па-парам, пара-па-парам.
6: И действительно, пара по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».

0: 7 до 11 утра. Каждую пятницу работают и с нами отдыхают автоцентр «Мариэл». Масло известных брендов, экспресс-замена и осмотр ходовой в подарок. Звони, запишись. 911-911. ООО «Сервис-партнер».
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: на 103.8, ешь короле, у нас 14.08. Далее, после небольшой рекламы, для тебя прозвучит Бебе Рексана с треком Miracle Man. И это все на Пульс Радио.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
3: 7+.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
4: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
7: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните. 22-35-74.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
10: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
11: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
12: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Ну что, дорогие слушатели Пульс Радио, давайте поговорим о хитах, о новинках музыкальной индустрии. 6 февраля этого года появился хит на всевозможных музыкальных площадках. Трек под названием «Тону». Я более чем уверен, что сейчас ты подпеваешь его вместе со мной. В своей машине, на работе или на кухне. Вы скажете: «Тофик, это уже звучит из всех чайников, мы это уже слышали». А что если я вам скажу, что буквально сегодня Holy Flame выпустил новый сингл? И я не постесняюсь сказать, что это будет хитом этого лета. И что самое главное, вы знаете слова этой песни. Поэтому давайте устроим небольшое такое караоке на Пульс Радио. Это Holy Flame с треком «Любочка». Новиночка на Пульс Радио. Ой-ой-ой, что сейчас будет? И давайте послушаем.

Это Холли Флейм с треком «Любочка» на 103.8, Шкарале 14.17. Напишите нам в Макс на номер +7 917 711 25 25, как вам вообще сам исполнитель, и как, насколько сильно вам нравятся его песни. И вообще, какие песни его вы знаете. А пусть радио будет учитывать ваши пожелания, и вполне возможно, мы будем все это добавлять в наши плейлисты.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8902-434-0909. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Вишкороле, 42-28-28.
6: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
9: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
8: Интересно?
9: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йешкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
8: Количество предложений ограничено.
10: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йешкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: По трекам первыми на 103.8 «Шкарале 14.50» и мое эфирное время подходит к концу. С тобой был Тофик, любите маму, мойте руки с мылом, обязательно еще услышимся. Вам всем желаю классных уикендов и вне зависимости от того, какая будет погода, всегда радуйтесь и улыбайтесь, а мы вам ее поднимем.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Опять что-то сломалось? Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Кинотеатр «Супер-8».
7: «Супер-8».
6: Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

тобой, и солнце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
3: В Доброланч теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. Доброланч. Практически в каждом районе города.
4: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
5: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
3: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
4: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
5: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера, 4 и 9 июня, 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
6: Это «Пульс радио». Сделай громче.

0: 16.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: В эфире новости в студии Ирина Корецкая. Россияне смогут самостоятельно блокировать международные звонки. Новая функция поможет защититься от мошенников, которые часто звонят с зарубежных номеров. Однако сделать это можно будет только лично через МФЦ. Дистанционно отключить ограничения не получится. В Мариэл до 30 мая проходит второй всероссийский агродиктант. Зарегистрированные участники могут пройти тест онлайн или очно на одной из площадок в школах, вузах, фермах и общественных пространствах. За 40 минут нужно ответить на 30 вопросов по растениеводству, животноводству, цифровизации, экспорту, агротуризму, продовольствию, безопасности и новому блоку экономики сельского хозяйства. На сайте agrodiktant.rf есть пробные задания для проверки знаний. Акция призвана популяризировать агропромышленный комплекс и жизнь на селе. 15-минутное использование искусственного интеллекта снижает когнитивные способности. Исследователи провели эксперименты с участием 1200 человек. Испытуемые решали тестовые задачи и писали эссе. Одна группа работала самостоятельно, другая с помощью чат-ботов на основе искусственного интеллекта. Когда участникам, использовавшим искусственный интеллект, запретили обращаться к ботам, их производить резко упала. Ученые пришли к выводу, что даже кратковременное использование всего 10-15 минут негативно сказывается на когнитивных способностях, мотивации и самостоятельности человека. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие, забор из профнастила и евроштакетника, забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего дня в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает. Если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10. Телефон 99-40-20. Шкала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

рождении суждено. Подписать договор только с теми, кого любят давным-давно. А потом нам стирают память, отправляя на землю жить, поменяв нас опять местами, чтобы уровня.

Вырождение одинаково, приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.

0: А ведь Дуа Липа права, сезон тренировок открыт. Хотя, знаете, если нужна подтянутая прям фигура, то начинать-то нужно значительно раньше. И, наверное, даже не зимой, и, наверное, даже не прошлой осенью, а, наверное, несколькими годами ранее. Это, знаете, как в том мемасике, когда смотришь на фигуру тренера, да, и понимаешь, что тебе-то нужна она такая вот уже в эту субботу, а он работал над таким телосложением годами. В общем, если нужно вот прям так, чтобы тело было подтянутым даже не во время тренировок, то, естественно, речь идет уже о долгосрочной перспективе. Хотя, если говорить о пробежках уже на свежем воздухе, то это милое дело вот прямо сейчас, и как раз-таки прохлада в этом самом деле может и помочь. Короче, всем спорт и всем привет! Это 103.8 FM, зовут меня Дмитрий Малышев.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
3: 10 и 11 июня в 18.00 на сцене Мариинского театра юного зрителя мюзикл «Алиса в стране чудес». Волшебные декорации, яркие костюмы, незабываемые песни. «Алиса в стране чудес» для тех, кто верит в волшебство. Билеты в кассе и на сайте театра. 6+.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
5: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
6: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в «Цветах» на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. «Цветы» на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
9: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26 года.
10: Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
11: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Ну и таким образом получается, что танец может высвободить из вас не только позитивную энергию, но еще, оказывается, негативную. Но положительные, как говорится, свойства. Правда, не все умеют двигаться, как это выглядит, допустим, в тех же самых фильмах. Хотя в своем воображении это всегда красиво. Это то же самое, как в наушниках петь. Тебе кажется, что ты попадаешь в тональность и вообще крутой, и мог бы заменить любого вокалиста на сцене, да? Но стоит, в общем-то, снять те самые наушники, и все, вуаля, пожалуйста. Оказывается, таланты-то свои вокальные были очень сильно преувеличены. Знаете, вообще есть альтернатива всему этому. Велоспорт. Недавние исследования ученых показывают, что там не только для физического здоровья, но еще и для здоровья мозга и вообще самочувствия, также мышление и общение. Вот насчет последнего я несколько сомневаюсь. На себя все переношу. Вот я со своими знакомыми разговариваю, все как один утверждают, велосипед — это круто. А когда предлагаешь прокатиться туда-сюда, там подальше съездить или просто по городу покататься, так что-то сразу и все. То есть, получается, рассуждать о том, что велик классно, настроение есть, а чтобы вот прямо реально на нем покататься, это уже другое. У нас там дела, у нас там пятое, шестое. Ладно, бог с ним. Куда все это можно применить, такие полезности от велосипеда? Ну, смотрите, мы часто залипаем в соцсетях, особенно те самые короткие рилсы, после которых есть ощущение, что у тебя мозг вообще как будто девственен, все позабыл. И чтобы вот нивелировать это состояние от интернета, как раз-таки тут может прийти на пользу и на выручку велик. Так что приобретайте двухколесного. Как раз лето начинается.
1: Реклама на Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет «Вешкарале». Звоните 42 28 28 42 28 28.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
5: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
4: Интересно?
5: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
4: Количество предложений ограничено.
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле. Музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
1: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Пятница вечер, город в пробках, и я думаю, что в час пик их будет еще больше. Но пока что вот это водопроводная и довольно-таки протяженный участок, если двигаться от Осипенко и вплоть до Вараксинского моста. В центральной части Первомайской от Кремлевской до Чехова, ну, по сравнению с водопроводной, совсем небольшой участок. Но это еще не все. Далее по Первомайской, если двигаться от Кремлевской до Ленинского проспекта, затем по Комсомольской, небольшой участок от Пушкина до Ленинского проспекта, в обратном направлении от бульвара Чиваянок до Красноармейской, по Красноармейской от Вознесенской и до Комсомольской в обоих направлениях. И вот, на мой взгляд, пошло самое интересное. Ну, так как у нас улица Карла Маркса сейчас на дорожно-ремонтных работах до 1 июня, поэтому на близлежащих участках там везде пробки. Но это улица Советская от Кривого и до Ленинского проспекта. Затем по проспекту Гагарина, если двигаться от Йоломаркет, получается, и до Вашской, по Вашской пробка от проспекта Гагарина и до Карла Маркса. Хотя можно сказать до Советской, если уж Карла Маркса перекрыта. Так, и еще по Ленинскому проспекту от администрации города плотничком так двигаться и пробка до Центрального моста в обратном направлении от моста и до Советской. Затем у нас еще по Герцена в районе кольца Панфилова, ну там совсем немножечко. А вот дальше уже по Первомайской и до Ленинского проспекта. Ну, на этом пока что все в этой части. Я думаю, дальше, как говорится, будет больше. Вот в Заречной части совсем немного. Это у нас водопроводная от Женщины с Караваем и до Воскресенского проспекта. Царьградский проспект в районе Патриаршей площади. Улица Мира от Тюленина и до Карла Либнехта. И бульвар Ураева, если двигаться в направлении улицы Петрова.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути. Реклама на Пульс радио.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19:30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
5: Профессионалы в работе. Стоматологическая клиника «Канон». Прием ведут врачи, стоматологи-терапевты, стоматолог-ортопед, ортодонт, детский стоматолог, хирург-стоматолог, пародонтолог. Профессиональная чистка зубов. Профессионализм носит имя «Канон». Первомайская, 100. Телефон в Йошкар-Оле 38 15 38. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
6: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 7-917-707-71-41.
7: «Центр притяжения».
8: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
9: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
10: Пора раздвинуть стены.
9: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
11: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
12: 7+. все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
13: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
14: Склад игрушки на Суворова 9. Новое поступление надувной продукции «Интекс». Бассейны, матрасы, жилеты и многое другое. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
15: Телефон рекламной службы 42-28-28.
16: На все времена. Это «Пульс радио».

0: Отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон Вишкрали 64 20 40.
1: Вот кто-то уже с зонтиками ходит, значит, небольшие осадки у нас в течение вечера обязательно будут. Ну и вот и сейчас, и в последующее время тоже все это по данным из открытых источников, ну и по собственным личным наблюдениям, особенно тех, кто сейчас на улице. Так, а далее у нас ночью до плюс 9 будет облачно. Завтра с утра и днем тоже облачная погода и тоже, вероятно, небольшие осадки. С утра температура воздуха плюс 13, днем 30 мая плюс 16 градусов.
2: Забыли о доступных авто? Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Каджайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33-23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Парапапарам, парапапарам.
9: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
10: Дом начинается с забора. А забор – со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Сталь «Снаб». Металлобаза «Сталь «Снаб».
11: Прохорова 45В.
10: Телефон Ешкарале 316-222.
12: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
13: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
14: В этом

0: Звонить 707-767.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
3: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
4: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
5: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
6: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
7: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 00.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
9: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18 ИП Кузнецова.
1: На 30 мая мнение звезд овнам будет дискомфортно. Особенно психологически. Но возросшая чувствительность будет иногда вам на руку. Например, сможете кого-нибудь влюбить в себя. А это всегда приятно. Завтра тельцы смогут подлатать разлаженные отношения. Вы сможете договориться, высказаться и слушать другого человека. А это очень важно для будущего. У близнецов будут связаны руки и творческая жилка. Придется действовать только по правилам. Не давайте себе и намека на фантазию и креатив. У раков будет миллион шансов показать себя, прорекламировать свои таланты и получить плюшки от этого. Главное – действовать, ну как всегда. Завтра львам стоит быть аккуратнее, ведь даже позитивные для вас моменты могут обернуться негативными проблемами. Решить их, если честно, будет далеко не просто, так что следите за всем. Девам нужно помнить не только о работе, но и о семье и хобби. Иногда стоит расслабляться и посвящать свое время тому, что не только приносит деньги, но и приятные эмоции. Весам надо радоваться жизни, ведь она начнет пестрить яркими красками. Повезет и в деньгах, и в любви. Главное, не бояться быть открытым и дружелюбным. Скорпионам звезды советуют не переходить через свои принципы ради чего-то. Поверьте, после вы будете чувствовать себя увафно. Стрельцам бы не сидеть дома и заняться физнагрузками. А тут как раз фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Завтра козероги могут получить легкие и желанные деньги. Возможно, не так много, но в любом случае вам будет приятно. У водолеев будет так много шансов, что голова может закружиться. Постарайтесь воспользоваться хотя бы парочкой. Жизнь начнет меняться. Рыб будут подпитывать энергией и хорошим настроением друзья. Так что, если нет времени встретиться, обязательно созвонитесь.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18.

0: Программа «На пульс радио».
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Маршрут обновлен.
3: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
4: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 330808.
5: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
6: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
7: Баскетбольный клуб «ЦСКА» открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
8: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
9: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
10: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
9: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
10: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
11: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
12: В «Доброланч» теперь готовые завтраки, от которых просыпается аппетит. Горячая яичница с куриным филе и овощами, нежный омлет с сосиской и еще больше вкусных сочетаний. Хочешь? Наслаждайся в кафе. Хочешь? Бери с собой. Твой завтрак. Твои правила. «Доброланч» практически в каждом районе города.
13: Все залито водой.
14: Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 77-09-09.
15: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
16: А я на гитаре могу.
17: А я клавишник от Бога.
18: А меха все мои.
17: Какие меха?
18: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
19: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Рубрику «Внимание, водитель» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45 28 88.
1: Здравствуйте, пробки на дорогах. К этому времени, пожалуй, начну с заречной части. Там поменьше, хотя, знаете, вот несвойственное, конечно. Но в данном случае по новой дороге, если двигаться от Луначарского до Ленинского проспекта, то есть дорога, соединяющая Ширяйково и Самбатхей, там пробка. Именно только вот если в этом направлении двигаться, в обратном свободнее. Улица Кирова от бульвара Чивайной до Ленинского проспекта затор. По улице Мира Тюленина до Карла Ливнехта в обратном направлении. Это уже у нас бульвар Ураева от Кирова и до Петрова. Так, ну и Царьградский проспект в районе Патриаршей площади. Очень плотная там пробка. Вообще по Красноармейской она еще начинается где-то с Комсомольской, и вот дальше уже перетекает Царьградский проспект. Также по Красноармейской в обратном направлении от моста и до Комсомольской была, кстати, гораздо больше. Несколько раз сосалось, но тем не менее еще вот участки присутствуют на Красноармейской. Это если двигаться от Осипенко и до Машиностроителей, а также от Ишпая и до Первомайской. По Первомайской здесь от Ленинского проспекта одна пробка и вплоть до Пролетарской. В обратном направлении почти от бульвара Победы и до Ленинского проспекта. Водопроводная сейчас, вот это протяженность. И получается от Вавилова, ну, более такой ориентир троллейбусный транспорт и вплоть до Вараксинского моста. Где-то так. Кстати, там же по улице Чапаева проезд еще затруднен от Льва Толстого и до Водопроводной как раз таким. Еще у нас по улице Дружбы от Анциферова и до Транспортной. Так, переходим в ту часть города, где у нас вот улицы рядом с Карла Маркса, которые сейчас на ремонтных работах у нас находятся до 1 июня. И в связи с этим на близлежащих участках все так же пробки. Наблюдается Советская от Кривого до Ленинского проспекта, Гагарина от Вашской и до Ленинского проспекта, по Герцена плотничком в районе Кольцевой Панфилова, далее по Первомайской уже и, собственно, от Панфилова и до Пролетарской. Такая вот ситуация на дорогах столицы республики.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38 20 06. Пульс радио желает вам доброго пути.
3: Реклама на Пульс радио.
4: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Склад игрушки на Суворова 9 предлагает огромный выбор игрушек. Велосипеды и самокаты разных моделей и на все возраста. Оптовые цены для всех. Телефон 798-395.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
8: Открой сезон шашлыков с Юла Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла, вкусно есть, полезно.
9: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
11: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
12: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
13: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты Алиса. Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты Алиса. Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
14: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 6 вечера.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкороле 99-40-20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В сети вновь распространяют фейк от имени Лидии Батюковой. Мошенники публикуют ложное сообщение от имени заместителя председателя правительства Мариэл о формировании в регионе отряда территориальной обороны. В правительстве республики призвали жителей доверять только официальным страницам органов власти, политиков и проверенным местным СМИ. Служба и сборы отряда территориальной обороны проходят исключительно на территории республики. Водителям могут разрешить оплачивать парковку с отсрочкой в течение суток без штрафа. Также предлагается не взимать плату, если оплатить невозможно по независящим причинам. Такие инициативы содержатся в законопроекте Минтранса. В условиях ограничения мобильного интернета в Мариэл для жителей доступны более 119 точек бесплатного Wi-Fi. Большинство расположено в Йошкар-Оле. Решение об ограничениях принимают органы, отвечающие за безопасность населения. Также для пользователей республики действуют белые списки ресурсов, в которые входят нацмессенджер Макс и ВКонтакте. Власти рекомендуют доверять только официальным и верифицированным каналам, где публикуется достоверная информация. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99-40-20. Это были новости. Хорошего вечера в компании «Пульс Радио».
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто-7». Внедорожник «Теннет» – это классный отдых на природе в любую погоду. Компании до 7 человек. Телефон в Вишкрале 64 20 40.
1: Хоть мы уже и знаем, что эта неделя будет прохладной, но, знаете, все равно теплится такая вот надежда. Ну давай, там под 20 хотя бы. Но вдруг не случится. Конечно, к всеобщему сожалению, по данным из открытых источников, сейчас 15 градусов. В течение вечера температура может опуститься до плюс 11. И дожди, разумеется, еще. Ну а ночью уже плюс 9, там облачно. Завтра с утра и днем тоже облачная погода, плюс небольшие осадки. С утра плюс 13 будет, завтра днем плюс 16 градусов.
2: Забыли о доступных авто? Новый Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 159 тысяч рублей. Кокжайский проезд 49А. 64 20 40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
6: Тормоза – это главное. Замена колодок, дисков, жидкости. Полная диагностика ходовой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
7: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
8: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
9: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
10: Пишкарова. Пара-па-парам,
11: пара-па-парам. И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
12: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12.
13: Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
14: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
15: Кирпич.
14: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
16: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
17: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
18: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
19: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап» 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
20: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Астрологический прогноз представляет фитнес-центр «Византия». Телефон в Йошкар-Оле 55 83 18. ИП Кузнецова.
1: Этот прогноз будет уже на завтрашнюю субботу, и овнам будет дискомфортно, особенно психологически. Но вот возросшая чувствительность будет иногда вам на руку. Ну, например, сможете кого-нибудь влюбить в себя, а это всегда приятно. Завтра тельцы смогут подлатать разлаженные отношения. Вы сможете договориться, высказаться и слушать другого человека. Это очень важно для будущего. У близнецов будут связаны руки и творческая жилка. Придется действовать только по правилам. Не давать себе намека на фантазию и креатив. Такой уж день. У раков будет миллион шансов показать себя, прорекламировать свои таланты и получить плюшки от этого. Главное, как обычно, действовать. Завтра львам стоит быть аккуратнее, ведь даже позитивные для вас моменты могут обернуться негативом и проблемами. Решить их, если честно, будет далеко не просто, так что следите за всем. Девам нужно помнить не только о работе, но и о семье и хобби. Иногда стоит расслабиться и посвящать свое время тому, что не только приносит деньги, но и приятные эмоции. Весам надо радоваться жизни, ведь она начнет пестрить яркими красками. Повезет и в деньгах, и в любви. Опа, вот это везение. Главное — не бояться быть открытым и дружелюбным. Скорпионам звезды советуют не переходить через свои принципы ради чего-то. Поверьте, после вы будете чувствовать себя ужасно. Стрельцам бы не сидеть дома и заняться физнагрузками. Ну, фитнес-центр «Византия» на Красноармейской 113, Гомзовское кольцо, телефон 55 83 18. Завтра козероги могут получить легкие и желанные деньги. Возможно, не так много, но в любом случае вам будет приятно. У водолеев будет так много шансов, что голова может закружиться. Постарайтесь воспользоваться хотя бы парочкой, жизнь начнет меняться. Рыб будут подпитывать энергией и хорошим настроением друзья. Так что если нет времени встретиться, надо обязательно созвониться.
2: Скульптор своего тела. Ты сам. А помощник в деле. Фитнес-центр «Византия». Тренажерные залы. Залы групповых программ. Фитнес-проекты похудения и набора мышечной массы. Трансформация тела. Фитнес-центр «Византия». Дело. Дело. В тело. В тело. Красноармейская, 113. Телефон 55 83 18. Ешкар-Оле.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
9: Открой сезон шашлыков с «Юлом Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
10: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
11: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
10: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
11: Магазин «Теплый». Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
12: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
13: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
14: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
15: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
16: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Рубрику «Внимание, водитель!» представляет ОАО «Фирма Авторемонт». Волкова, 50. Телефон 45-28-88.
1: Поутихли пробки на дорогах столицы республики. Знаете, прям смотреть красота. Одна такая прям... удовольствие. Был бы водителем, наверное, вообще бы взорвался от счастья. Так, но все-таки некоторые затруднения у нас имеются. По Первомайской улице от Пушкина до Ленинского проспекта в обратном направлении от Бульвара Победы до Красноармейской. По водопроводной небольшой участок от Больничной до Первомайской. На этом все. В центральной части, по крайней мере, в Заречной. Цареградский проспект несколько стоит. В районе Патриаршей площади. Бульвар Ураева. Небольшой заторчик, если двигаться в сторону улицы Петрова. И... улица Мира от Тюленина до Карвалибных-то, хотя нет, еще в Заречной части это Кирова участок от бульвара Чивайна, если ехать до Ленинского проспекта.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево. Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06. Пульс радио желает вам доброго пути.
3: Реклама на Пульс радио.
4: На Пульс радио.
5: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
6: Дом начинается с забора, а забор со «Стальснаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб». Металлобаза «Стальснаб».
7: Прохорова, 45В.
6: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
2: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
4: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
8: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
9: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
10: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
3: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Говорят, любовь – это безумие. В аромате розовое безумие. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13000 рублей. 101 роза – 22000 рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Каждый букет уже ждет подарок и бесплатная доставка. Аромат на Эшпая 135. Телефон доставки 8902-434-0909. Сроки действия акции до 31 июля 2026 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
6: Привезем для вас автомобили из Кореи, Китая и Японии. Берем на себя процесс покупки, доставки и таможенного оформления. Компания «Автоёшка». С нами качественно и надежно. Йошкар-Ола, Кирова 6А, торговый центр «Квартет», третий этаж. Телефон для связи 33-08-08.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
8: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
2: 7+. Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
2: Интересно?
3: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
2: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.
2: Свои в эфире.
0: Пульс.

0: 20.00.
1: Новости на Пульс Радио.
2: Новости на Пульс Радио представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкроле 99 40 20.
3: В эфире новости, в студии Ирина Корецкая. В сети вновь распространяют фейк от имени Лидии Батюковой. Мошенники публикуют ложное сообщение от имени заместителя председателя правительства Мариэл о формировании в регионе отряда территориальной обороны. В правительстве республики призвали жителей доверять только официальным страницам органов власти, политиков и проверенным местным СМИ. Служба и сборы отряда территориальной обороны проходят исключительно на территории республики. Водителям могут разрешить оплачивать парковку с отсрочкой в течение суток без штрафа. Также предлагается не взимать плату, если оплатить невозможно по независящим причинам. Такие инициативы содержатся в законопроекте Минтранса. В условиях ограничения мобильного интернета в Мариэл для жителей доступны более 119 точек бесплатного Wi-Fi. Большинство расположено в Йошкар-Оле. Решение об ограничениях принимают органы, отвечающие за безопасность населения. Также для пользователей республики действуют белые списки ресурсов, в которые входят NatsMessenger Max и ВКонтакте. Власти рекомендуют доверять только официальным и верифицированным каналам, где публикуется достоверная информация. Высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасад объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие. Забор из профнастила и евроштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10, телефон в Йошкар-Оле 99 40 20. Это были новости. Хорошего вечера в компании Пульс Радио.
4: Чем выше забор, тем больше любопытных. Ну а если брать не в сезон, ценник ниже. Не забор ниже. Проверено на Панфилова 10 в мире кровли и фасада. Профнастил, забор жалюзи, евроштакетник, профильные трубы, забор любой величины и любой конструкции. Мир кровли и фасада знает, если сосед близкий, то и забор низкий. Как ценник сегодня. Панфилова 10, телефон 99 40 20. Шкрала.
5: Слушай итоговый информационный выпуск по выходным на Пульс Радио.
6: На Пульс Радио.

0: Климат-контроль представляет ООО «Авто7». Внедорожники «Черри Теннет» на все случаи жизни, времена года и капризы погоды. Запроси свою выгоду на «Черри Теннет» по телефону в Ишкарале 64 20 40.
1: Доброго вечера на 103.8 FM. Сейчас информация о погоде. По данным из открытых источников, этой ночью в столице республики облачная температура воздуха плюс 9 градусов. Завтра с утра и днем также облачная погода. Возможны осадки. Температура воздуха утром плюс 13 градусов, днем плюс 16.
2: Забыли о доступных авто? Новые Т4L. Больше, вместительнее, надежнее. Долгожданный кроссовер года. Дорожный просвет около 20 сантиметров. Багажник до 1500 литров. Оцинкованный кузов от 2 159 000 рублей. Каджайский проезд 49А. 64-20-40. Сроки и подробности в отделе продаж.
3: Реклама на Пульс Радио.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
8: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
9: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на пол.

0: Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Ешкарале, 42-28-28.
3: Для тех, кто еще не знает, грузовые и шины сельхозназначения по оптовым ценам со склада в Йошкар-Оле. Шины для грузовиков и спецтехники. Дешево.
4: Фирма «Авторемонт». Волкова, 50. Телефон в Йошкар-Оле 38-20-06.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Букеты шикарных, нежных, королевских роз ждут вас в цветах на бульваре. 25 роз – 7400 рублей. 51 роза – 13 тысяч рублей. 101 роза – 22 тысячи рублей. С лентой или упаковкой. Выбирайте. Бесплатная доставка по городу и подарок каждому. Цветы на бульваре. Бульвар Победы, 14. Телефон доставки – 8-987-719-60-35.
3: Сроки действия акции до 31 июля 2020. 26 года. Все подробности у организатора ИП Сидоркиной. ОГРН 316-110-1056-890.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

При цене арсенал. На мне харизма, с ней улыбка, крайне крепкий вокал. Вообще не помню свои сны, но не скажу, что устал. И чтоб поднять свой охват, мне не нужен скандал. Нет. Пишу стихи на запотевшем окне. Пойми мне, баски с пацанами, чем тусовки родни. Я самолет, и так еще пару дней. Я перестал давно следить за тем, в какой стране. И снова я лежу в

0: Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.
1: Музыка для настроения. Музыка для души. Слушай, как бьется сердце.

быть море, я мог бы стать другим, вечно молодым, вечно пьяным. Я мог бы стать рекой, быть темною водой,